0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам говорят, что поиграли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня, ближе.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM. СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Звучит легко. Радио Ваня. Ближе

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: Радио
0: Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и радостнее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». Костромичка одержала победу в международном конкурсе красоты. В Госдуме выступили с предложением ввести семейный отпуск для школьников. Россиянка установила рекорд страны по самому быстрому маникюру. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичка Кристина Куралёнок одержала победу в международном конкурсе красоты, пишут СМИ-44. Она не только завоевала главную корону, но и получила специальную награду за лучший национальный образ. Участницы из разных уголков планеты соревновались в нескольких этапах: представление визитных карточек, интеллектуальный тур, а также дефиле в вечерних платьях и ярких национальных костюмах. Победа на международном конкурсе далеко не единственное достижение в карьере Кристины. В апреле этого года она уже становилась победительницей всероссийского конкурса «Мисс Краса Руси», а в 2021 году завоевала титул «Мисс Королева Леса». Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с предложением ввести для школьников дополнительный семейный образовательный отпуск сроком до 5 дней в течение учебного года, пишут «Известия». Чернышов предложил предоставлять такие дни по заявлению родителей или законных представителей с предварительным уведомлением школы. При этом ученик должен самостоятельно освоить пропущенный материал, а такие дни не должны считаться пропусками без уважительной причины. Он также отметил, что подобный механизм может быть особенно востребован в семьях, где родители работают по сменному графику, часто бывают в командировках или не могут организовать отдых только во время каникул. Россиянка установила рекорд страны по самому быстрому маникюру, пишет Лента.ру. Жительница Кирова выполнила полный цикл работы всего за 8 минут. За это время она сняла старое покрытие, сделала аппаратный маникюр и покрытие трехфазной системой. Все этапы мастер выполнила последовательно и без нарушения технологии. Девушка призналась, что за каждым достижением стоит не только мастерство и многолетний труд, но и помощь близких людей. Она пояснила, что без поддержки любимого мужа этот результат был бы невозможен. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
2: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 26 июня. Давайте-ка посмотрим, какие праздники можно отметить. Ну, кроме того, что сегодня пятница и так радостно на душе. День рождения зубной щетки отмечается 26 числа. А еще день косметолога, специалиста важного и нужного. К нему ходят не только девочки, но уже и мальчики. День теней на стене. День спиритизма. День шоколадного пудинга. И день каноэ.
1: Каноэ – это один из древнейших видов водного транспорта. История насчитывает более 6 тысяч лет. Оно отличается высокой маневренностью и уникальной техникой гребли, пройдя путь от первобытных индийских лодок до современного олимпийского вида спорта. Вообще, само слово «каноэ» пришло в европейские языки и от карибских индейцев. На их языке оно звучало как «кэну». Чоун. Ну и что вы такие себе думаете? Карибские индейцы были самыми умными в мире? Ничего подобного. Идея долбленных лодок была известна по всему миру. Так, на территории России, на берегах Ладожского озера, вот тут от нас в двух шагах, и реки Дон, археологи находили дубовые челны, возраст которых превышает 4000 лет. Древние полинезийцы использовали большие каноэ с аутриггерами, это специальные такие боковые поплавки для пущей устойчивости, и парусами, преодолевая на них гигантские расстояния через Тихий океан, где, собственно, они и тусовались там на архипелагах. Ну, надо отметить, что для управления судном требуется филигранная координация. В спортивном каноэ гребец не сидит, а стоит на одном колене и использует весло с одной лопастью. Но вообще такая торжественная поза, да, стоя на одном колене, гребец, ну, как бы молится богу реки. Боже милостивый, не дай мне перевернуться, умоляю, только не сегодня. Я сейчас подумал, что только не сегодня, это же девиз всех прокрастинаторов, да?
0: Да, и, кстати, сейчас, пожалуйста, у нас этих каноистов, то есть, а теперь они называют себя сапоистами.
1: Сапы,
0: это же то же самое практически. А я тут
1: тихой сапой. Продолжите мысль.
0: А я тут давеча на одном из маркетплейсов, я вообще очень люблю там ковыряться, хотя не особо там что-то, может быть, и покупаю. Так вот, нашла надувную яхту, вот Алешке показывала, надувная яхта. Вы себе представляете? Туда может поместиться около 4 человек. Более того, к ней можно, оказывается, приделать какой-то моторчик.
1: Слушай, ну то есть, по сути, это такой пикник на воде. Или, как сказал один твой знакомый, отличный бухлоход.
2: Что это было? Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Стка.
1: Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Реклама.
1: Женщины и мужчины от 18 до 49 лет, которые хотят стать родителями, могут пройти оценку репродуктивного здоровья и сдать анализы в рамках диспансеризации по полису ОМС. Обследование проводится в женской консультации и в кабинете уролога. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
2: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
3: Имеются противопоказания.
4: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43-102. Телефон 302-132, код города 4942. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
5: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
6: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Ауравиле будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже очень даже тепло. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное – 749 миллиметров. Метров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 41%, согласно сервису Яндекс.Погода.
8: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня. Чтобы

мне кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, сегодня день рождения зубной щетки. Как же мы его отметим? Отметим мы его простым вопросом. Как вы встаете утром, да, чтобы открылся не только один глаз, но и второй? Какие утренние ритуалы используете, чтобы взбодриться, чтобы вытащить себя из теплой постельки? Особенно вот, как в Петербурге зачастую бывает, лежишь, за окном барабанит дождь, погода прохладненькая, свежо, хорошо. И, конечно, никакие ноги ни в какие тапки не хочется вставлять, и уж тем более направлять их в сторону кухни и даже кофеварки.
1: Ну, вы знаете, да, в первые минуты пробуждения, когда ты вроде бы уже сполз с кровати, самое главное — сохранить вертикальность, потому что всегда тянет остаться в горизонте, но обязанности взрослого человека не позволяют настолько расслабиться.
0: Да, но, может быть, у вас есть какие-то лайфхаки для того, чтобы эту вертикаль сохранять. Может быть, у вас есть какие-то придумки свои, личные, да, что, которые не дают вам уснуть где-нибудь между кухней и санузлом, проходя мимо. Ну, правда, бывает такая погода, вот лечь и лежать, завернуться в одеялко, значит, в рулетик, и увлажняться какими-нибудь напитками, кефирчиком там, например.
1: Ну да, такое медитативное состояние, да, из которого надо, разумеется, себя вытаскивать, как в свое время за волосы из болота вытащил себя барон Мюнхгаузен.
0: Может быть, какие-то напитки есть интересные. Ну, кофе это понятно. И вообще интересуют все ответы, кроме очевидных. Понятно, что там будильник погромче, душ похолоднее, кофе погорячее, покрепче.
1: Ну, радио и, Ваня погромче.
0: Естественно, да-да-да. Да, или вот, например, у вас есть какая-нибудь примета, надо встать обязательно с определенной ноги. Или нужно сделать лежачую зарядку. Очень многие люди, ну, вот эти так называемые потягушечки.
1: Очень многие взрослые люди... потягушки. Я, кстати, фанат. Ты знаешь, у меня в новой квартире теперь у меня зеркальный потолок, поэтому я сам себя вижу, я сам себя приветствую, машу себе руками, разгоняю лимфу.
0: Ну, конечно. Кто бы сомневался. Я-то думаю, что ты такой бодрый приходишь, а ты на себя насмотрелся уже с утра. Итак, друзья, значит, утренние ритуалы принимаем мы где? В нашей группе ВКонтакте Радио Ваня, в нашем телеграм-канале Радио Ваня FM. Еще у нас есть канал в Максе, он тоже называется Радио Ваня.
1: Автор одного из комментариев сегодня получит 2 билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра «Шторм». Шоу состоится уже 27 июня в ДК Ленсовета. А это уже завтра.
0: Да?
2: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, вам удастся помирить людей, которые были в ссоре, и восстановить прежние деловые контакты.
2: Овны мужчины, обостренное чувство жалости к себе позволит вам найти того, кто поднимет вам настроение.
1: Тельцы женщины, вы сможете решить важные задачи, если правильно оцените их сложность и масштаб.
2: Тельцы мужчины, острый ум и склонность к парадоксальным, но точным умозаключениям помогут вам найти неожиданные ответы на многие вопросы.
1: Близнецы женщины, ближе к вечеру вам станет значительно легче, если вы найдете приятного собеседника.
2: Близнецы мужчины, вы правильно реагируете на все запросы организма. Если нужно отдохнуть, обязательно сделайте небольшую паузу.
1: Раки женщины, хорошо бы заняться работой, которая требует творческого подхода и фантазии.
2: А раки мужчины, вам удается довести до конца дело, в благополучном исходе которого сомневались все, включая и вас.
1: Львы женщины, вы получите информацию, которая впоследствии окажется крайне полезной.
2: Львы мужчины, пообщайтесь с друзьями и прикупите чего-нибудь новенькое личное для себя.
1: Девы-женщины, идти на уступки нужно далеко не всегда, но интуиция подскажет правильное решение.
2: Девы-мужчины, возможно, встреча с человеком, чье внимание вам будет очень дорого и очень приятно.
1: Весы-женщины, отношения с близкими сложатся гармонично, если вы будете максимально откровенны.
2: Весы-мужчины, обязательно найдите повод для того, чтобы как можно раньше разделаться с делами и остаться наедине с собой.
1: Скорпионы-женщины, неожиданно напомнят о себе старые знакомые. Вам будет с ними приятно пообщаться.
2: Скорпионы мужчины, вам удается быстро добиваться от людей всего, чего захотите.
1: Стрельцы женщины, есть смысл прислушаться к советам окружающих. Может пригодиться чужой опыт.
2: Стрельцы мужчины, больше чем математическим расчетам доверяйте своей интуиции. Она подскажет вовремя и по делу.
1: Козероги женщины, хладнокровие и основательный подход ко всему позволит добиться успеха там, где другие растеряются.
2: Козероги мужчины, вы легко увлекаетесь всеми силами, ускоряете развитие событий и в результате просто купаетесь в положительных эмоциях.
1: Водолеи женщины, многие представительницы знака засомневаются в своих силах и поэтому начнут осторожничать. Все хорошо в меру.
2: Водолеи мужчины, позаботьтесь о хорошей компании, которая настроит вас на новые достижения и победы.
1: Рыбы женщины, можно оформить официальные документы. Тем более, что сейчас это делается быстро, безопасно и комфортно прямо в смартфоне.
2: Рыбы мужчины, улучшить отношения с близкими представится тем, кто готов расщедриться на дорогие подарки.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Твори добро на всей земле.
3: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки. И сегодня в пятницу вы нам рассказываете о своих утренних ритуалах, то есть о тех действиях, возможно, каких-то упражнениях, которые делают вас бодрыми, человечными, внимательными, сосредоточенными, потому что, ну, обычно человек, который встает рано поутру, он идет на работу.
1: Ну, некоторые люди добровольно это делают, даже не имея каких-то обязательств перед работодателем, а имея обязательства просто перед собой любимым.
0: Ну, потому что, да, огромное количество фрилансеров, да, действительно, которые сами распределяют свое рабочее время.
1: Да, есть люди, которые не работают, они просто встают в 5 утра для того, чтобы, например, пойти в спортзал. Ну, вот такой у них режим жизни. Я тут, знаешь, как-то озвучивала книжку, было дело про утренние часы, как их нужно использовать и как распланировать весь день. И нашла тут еще одну книжку подобную. Их, на самом деле, великое количество. Я вот какого-то японского автора читала. А здесь, значит, книжка «Магия утра. Как первый час определяет ваш успех». И там прям по пунктам расписано, что, ну, во-первых, можно, например, делать вот эти вот так называемые модные аффирмации. Ну, то есть внушать самому себе какой-то великолепный. Ну, вот глаза открыл, и вот начинаешь этим делом заниматься. Потом, значит, ты должен заняться визуализацией. Нарисовать в своей голове все мечты, которые вот ты хотел бы, чтобы осуществились, ну, хотя бы не сегодняшним днем, но благодаря тому, что ты день за днем какие-то совершаешь действия.
0: Ты знаешь, на данный момент моя главная такая голубая мечта — это поменять магистральный фильтр в ванной.
1: Ты должен его... Вот, в книге написано, что ты должен его представлять выпуклым. Не плоскую картинку.
0: Нет, это два металлических цилиндра, соединенных общей какой-то системой. Там дальше уже идет сантехническая наука.
1: А дальше уже это не твое. Это уже, знаешь, вот для нас девочек называется «Вызови мужа на час, он сам разберется».
0: О, я вчера с таким беседовал, кстати.
1: Да, а ты знаешь, кстати, тут такая история была. Один мужчина вызвал мужа на час, а приехала женщина и собрала ему шкаф.
0: Да ладно!
1: Вот такая вот история. Ну и, друзья, наверное, самое главное, вот, да, то, что ложиться надо не в тот же день, в который надо вставать. Это уже вам поможет с утра быть не вареным пельменем, а хотя бы более-менее каким-то вменяемым человеком.
0: Только бодрой морковкой.
1: Да. А как вы становитесь бодрой морковкой или огурчиком с утречка, тоже бодрым, естественно, пишите в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM», и, конечно же, в нашем канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Вот тут я смотрю, нам написали про танцы, мол, надо с утра бы потанцевать, и тогда у тебя запустятся все организмы. А я, в свою очередь, цепляясь к этому сообщению, хочу напомнить, что 1 августа в Ледовом дворце пройдет суперфестиваль «Дискотека СССР» при поддержке «Радио Ваня». И одним из участников станет легендарная группа «Чингисхан». Уже сегодня в эфире у Андрея Шмурая вы услышите интервью с фронтменом группы Штефаном Траком. Не пропустите, с 17 до 18 часов по московскому времени.
2: Батарейки. Заряженное шоу на «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Реклама. Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
4: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
5: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
4: Подробности в группе ВК Радио Ваня. 0+.
6: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56.
7: Hello.
6: Все, что ты любишь на Радио Ваня.

получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. Костромскую область вдвое увеличили поставки топлива. Минпросвещение подготовит единые учебники по всем предметам. Россияне назвали самые популярные фильмы антиутопии. Всем привет на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В связи с повышенным спросом Костромская область вдвое увеличила поставки топлива, пишут СМИ 44. Основной объем поступления обеспечивает компания «Роснефть», которая завозит порядка 700 тонн нефтепродуктов в сутки, что покрывает практически 90% суточного потребления региона. Вместе с тем компания КТК возобновила плановый завоз топлива. В ближайшие дни ожидается поступление 72 тонн 95-го бензина, 23 92-го и 26 тонн дизельного. Однако работать будет только часть заправок. В КТК отметили, что серьезных проблем с приобретением топлива нет, а информация о его наличии публикуется на специальной карте. Минпросвещение России продолжает работу над созданием единой линейки школьных учебников по всем общеобразовательным предметам, пишет «Известия». Глава Минпросвещения уточнил, что до конца этого года федеральный перечень планируется включить единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для учащихся старших классов, а также по труду для средней школы. Кравцов сообщил, что в подготовке единых учебников по математике, информатике, физике, химии и биологии принимает участие Российская академия наук. Он также напомнил, что единый учебник по истории уже получил положительные отзывы педагогов. И кроме того, уже завершена подготовка единых учебников по обществознанию. Россияне назвали самые популярные фильмы антиутопии, пишет газета.ру. Лидером стал сериал «Резервация» с Денисом Шведовым, Екатериной Волковой и Филиппом Янковским. Также в пятерку самых популярных антиутопий вошли «Облачный атлас», «Новый порядок», «Пацан против всех» и «Падение империи». При этом зрители продолжают активно смотрите признанную классику жанра, отмечают аналитики. В число наиболее востребованных вошли «Кин-дза-дза», «Сталкер», «Шоу Трумана», «Посвященный», а также обе части экранизации романа «Братьев Стругацких. Обитаемый остров». Самыми популярными жанрами среди поклонников антиутопии стали триллеры, фантастика, ужасы и приключения. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про утренние ритуалы, как вытащить себя из кровати и быть бодрым и даже, может быть, немножечко веселым. Потому что я знаю, что многие люди встают и вообще не в духе, и с ними лучше с утра и не разговаривать, потому что можно огрести. Так вот, Ольга Лисовая пишет в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Конечно же, это утренний ритуал кофепития. Вот интересуют все методы, все способы, кроме очевидных, дорогие друзья. И даже если вы действительно пьете кофе, и он вас бодрит, ну вы тогда хотя бы расскажите, какой, как вы его варите. Может быть, он с молоком, или исключительно на кокосовом, или это лавандовый раф.
1: Да,
0: какой кофе
1: сейчас,
0: вас бодрит?
1: Сейчас мы все с вами знаем, что на маркетплейсах невероятную популярность обретают специальные добавки, такие кофе-смеси, да, из молотой корицы, гвоздики, имбиря. Вот, например, я, честно говоря, подсел, потому что все абсолютно натуральные продукты, и кофе становится даже, может быть, не самого высокого качества обжарки, ну, не знаю,
0: интересный.
1: Ну, максимально интересный. То есть ты заходишь на кухню, там, например, вышел из душа, да, а у тебя заваривается. И этот аромат, он настолько поднимает вообще все самое лучшее, что есть в тебе.
0: Слушай, я купила мельнички. Одну с белым шоколадом, ну, добавка белый шоколад и корица.
1: Эстетка.
0: А вторую малина и что-то там еще. Обычные мельницы, как из-под перца, только ты их крутишь вот уже в приготовленный кофе.
1: Mm-hmm.
0: И это так здорово получается. Действительно, ты можешь, даже имея там банку или у кого какой там один и тот же кофе, каждый раз менять, да, его аромат, ну и, соответственно, тоже вкус. Не сладкие они, между прочим. Мы продолжаем читать ваши сообщения. На этот раз в нашем канале в Максе.
1: Иришка, меня бодрит каждое утро рядом дышащий Джек Рассел Терьер с поводком в зубах. У него режим строго в 6 утра. Без выходных.
0: Вот я, конечно, восхищаюсь такими людьми. У меня собака раньше 11 и гулять не выйдет. И когда я ей, ну, утром вот встаю, она так лениво на меня смотрит, и вот я вижу в ее глазах вопрос: а ты куда так рано? Ну вот, если я вернусь вдруг в 10 часов и скажу: пойдем, она, в общем-то, не поверит своим ушам. В 11 часов мы ленивой походкой вываливаемся из подъезда и из парадной в нашем случае. Ну, у кого там как.
1: Парадная, мы же в Петербурге, ребята, тут же аристократия.
0: Да я просто родилась не в Петербурге, поэтому, знаешь, для меня равноправно, что парадная, что подъезд, что у меня в городе парадных не было. У меня были подъезды, вот прямо такие махровые подъезды.
1: Быстрый лингвистический тест. Бордюр, поребрик?
0: Ну, конечно, бордюр.
1: Ты уволена.
2: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.

0: Красно МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
2: АКМ «Сервис» – надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ «Сервисе» вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ «Сервис». Когда техника должна работать без сбоев.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Спонсор программы «Столовая поварешка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Ауравиле будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже очень даже тепло. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 41%, согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Столовая поварешка. Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая поварешка. Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
3: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старших 12 лет. Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня пятница, и вы рассказываете о своих утренних ритуалах, то есть о тех действиях, которые вас, ну, не просто бодрят, а прям-таки целенаправленно настраивают на что-то созидательное.
1: Делают из вас человека, конечно, а не серую массу, конечно, которая растеклась по кровати и никак не может встать.
0: Потому что свиньей мы станем сегодня вечером, минуя стадию обезьян. Юля Филь отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте. Ну что, про проснулась, потянулась, сделала дыхательную гимнастику, обязательно физическую зарядку, попить кофе из красивой кружки, пойти в душ обязательно. Ну, наверное, так должно начинаться утро у нормального человека, но... У меня совсем не так. Вскочила от звука будильника, на ходу выпила кофе из большой кружки, побежала гулять с собакой, на прогулке всех, значит, пес облаял, поискал котов на мусорке, вернулся грязным домой. Потом я выпил еще кофе, в идеале, ну, просто...
1: Хотя бы его выпить.
0: Хотя бы, конечно, написать в чате радио Ваня сообщение, и все, ты проснулась, Юля, иди на работу. Это прям главные ритуалы каждого моего утра.
1: Спасибо, Юля, большое. Вот всегда Юлька у нас... такие сообщения пишет, содержательные.
0: Юля, что... это личный пауэрбанк утреннего шоу «Батарейки».
1: Это точно. Знаешь, прям представляешь себе в красках, как все это происходит. Варвара Парфилова, а у меня обязательная глажка моей кошки. Иначе обида будет на весь день. И вернувшись домой, я обнаружу какой-нибудь неприятный сюрприз от нее. Так что глажка – главный утренний ритуал. Я не понимаю, это мы у них живем или все-таки они у нас? Вот коты, конечно, наглые. Мой на столе сидит, да и в ус не дует.
0: А Ольга Горьковенко в нашем канале в Максе, он так и называется, радио Ваня. Лучший способ взбодриться с утра – это принять звонок с просьбой срочно выйти на работу за 20 минут до начала рабочего дня. Это бодрит невероятно. Я сегодня именно так и пришла в себя.
1: Ну, самое главное, чтобы ты жила недалеко от работы, а то, знаете, вот по меркам, например, Москвы, если ты на юге, а тебя на север вызвали, тут и личный вертолет, мне кажется, не поможет. А, так, кто-то у нас тут обнимается и целуется с утра. Светлана, волшебница Брызгалова, вот сообщение от нее пришло.
0: Это она так себя называет, да? Это...
1: Ну, естественно. И еще одно сообщение от Ирины Храмовой. Кстати, вот многих бодрят животные. У меня утро начинается так. Звонит будильник, и тут же моя собака прыгает на меня, чтобы показать, как она рада. И скачет, как кузнечик по мне. Тут и кофе не нужно. Главное, чтобы это был не лабрадор, а то, знаете ли, вместо Иринки как раз вот...
0: Что, кто?
1: Лабрадор. Друзья, пишите, оставляйте свои сообщения, как ваши проходит утро. А мы напоминаем, что автор одного из комментариев получит в подарок 2 билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра «Шторм», который состоится уже завтра, 27 июня, в ДК Ленсовета.
2: Смех! Смех! Зарядка для пресса! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: «Солнышко в руках».
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.
1: Как красиво.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про ритуалы, про утренние ритуалы, которые позволяют вам взбодриться очень быстро. Вы делитесь своими находками и лайфхаками, а мы читаем, вдруг кому-то да поможет. Екатерина отметилась в нашем канале в Максе «Радио Ваня». Меня будут певчие птицы по утрам. И не в клетке они живут у Екатерины. Просто Екатерина живет рядом с лесом. И из-за вот этих вот товарищей приходится вставать в 4 часа утра, сетует Катя. Привет из Кургана. Катя, мне тоже приходится вставать в 4 часа утра, и птицы у меня тоже поют, но зовет меня долг перед всеми вами, дабы прибыть вовремя на место службы.
1: Ты моя
0: службы,
1: ласточка, да, я тебя обниму. На самом деле у меня похожая ситуация. Гигантский Пулковский парк перед окнами. Вот, и рядом примостилась маленькая помоечка. И за вкусные отходы дерутся постоянно чайки с воронами. Поэтому такой гвалт с половины
0: четвертого.
1: Слушай, у меня
0: то же самое. Чайки с воронами, да, свое место под солнцем отвоевывают.
1: Постоянная конкуренция.
0: Да. Еще одна Ирина, и тоже из Кургана. Меня бодрит танцующий под Алису муж. Очень люблю его. Я просто представила, что я открываю глаза, а передо мной танцует муж.
1: Нет, а под Алису это, знаешь, «Красное на черном».
0: Да, кстати, могло бы ведь и так, наверное, быть.
1: Ритуал, который поднимет любого человека, это фраза «Дорогой друг, вот тебе 500 000 и сходи купи себе что-нибудь».
0: Главное, чтобы этот друг не ушел и с концами и не вернулся, потому что, ну, $500 000 можно не купить
1: себе. Это повод для того, чтобы сменить...
0: Не только того...
1: Географическую широту.
0: Елена Бердникова. «Меня бодрит утренний детский сад, в который надо вести дочку, и по дороге, в которой мы поем под радио Ваня». Вот это мало. Я, кстати, тем же самым занимаюсь. Я пока еду до студии, я включаю радио Ваня, а так как я песни все знаю наизусть, я просто подпеваю. Таким образом, ты себя бодришь, ты как бы свой речевой аппарат разрабатываешь.
1: Да.
0: Ну, ты-то ездишь с господином таксистом, у тебя там разрабатывается речевой аппарат в общениях.
1: Вот, ты у нас постоянный диалог, да, причем с самыми разными.
0: Слушай, а я иногда с собой вот последнее время разговариваю, еду, говорю, как здорово, что я живу в самом красивом городе мира. Как здорово, что у меня есть самая крутая работа в мире. Как здорово, что у меня такой замечательный напарник. Я так благодарна вообще за все. И вот, знаешь, вот и чем больше я это говорю, тем больше воодушевляюсь. Приезжаю сюда, все спрашивают, а как это вы так встаете? Ну вот так, так и встаем. Это мой лайфхак.
2: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Реклама. Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
1: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 300 010 153.
2: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
3: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
2: Подробности в группе ВК «Радио Ваня» 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области стартовал ежегодный конкурс наставников. В России ввели новый ГОСТ на защитную хоккейную экипировку. Стали известны самые женские автомобили в России. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области стартовал ежегодный конкурс «Лучший наставник 2026», пишет СМИ-44. Участниками могут стать работники учреждений организации области, индивидуальные предприниматели, государственные и муниципальные служащие, которые проявили себя в качестве наставника и готовы представить свои авторские методики. В этом году конкурс проводится в номинациях «Производство», «Бизнес и предпринимательство», «Социальная сфера», «Образование, кружковое движение», «Государственная и муниципальная служба», «Индустрия гостеприимства», «Высшее профессиональное образование», а также «Технология будущего». Заявки принимаются до 24 июля текущего года. Победители и призеры в каждой номинации будут награждены дипломами на торжественной церемонии, а лучшие из них смогут претендовать на знак отличия губернатора. В России ввели новый ГОСТ на защитную хоккейную экипировку, пишет «Известия». В соответствии со стандартом, экипировка обязана обеспечивать удобную и оперативную регулировку, а также плотное прилегание к участкам головы и тела. В процессе эксплуатации изделие должно сохранять свое положение, не сковывать движение, а также не иметь шероховатости или выступающих элементов. Все материалы и комплектующие изделия должны быть взаимно совместимы, безопасны при контакте с телом, устойчивы к воздействию средств гигиены и чистящих составов. Конструкция изделия должна исключать риск причинения вреда как самому пользователю, так и другим участникам тренировки или игры. Новый ГОСТ заменит стандарт, который действовал с 2021 года, а его положение начнут действовать с 1 сентября текущего. Каждый третий Hyundai в России водит женщина, пишет газета.ру. Похожие результаты у Mazda и Cherry. Самыми мужскими марками выступают ГАЗ и ВАЗ. Аналитики также выяснили, что каждый восьмой ВАЗ водит человек моложе 25 лет. Половина водителей Хавал и Черри, люди от 35 до 44, это самая платежеспособная группа. Больше всего возрастных людей водят автомобили Рено и ГАЗ. Вероятно, это связано с популярностью Логана в 2000-е и снижающейся покупательной способностью людей старше 55. Кроме того, водители 25 лет и старше 55 тратят на масло и запчасти заметно больше, чем водители среднего возраста. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично. Фантастично. Энергично. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Нормально.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 26 июня. Давайте-ка посмотрим, какие праздники можно отметить. Ну, кроме того, что сегодня пятница и так радостно на душе. День рождения зубной щетки отмечается 26 числа. А еще день косметолога, специалиста важного и нужного. К нему ходят не только девочки, но уже и мальчики. День теней на стене. День спиритизма. День шоколадного пудинга. И день каноэ.
0: Каноэ – это один из древнейших видов водного транспорта. История насчитывает более 6 тысяч лет. Оно отличается высокой маневренностью и уникальной техникой гребли, пройдя путь от первобытных индийских лодок до современного олимпийского вида спорта. Вообще, само слово «каноэ» пришло в европейские языки и от карибских индейцев. На их языке оно звучало как «кэну». Чоун. Ну и что вы такие себе думаете? Карибские индейцы были самыми умными в мире? Ничего подобного. Идея долбленных лодок была известна по всему миру. Так, на территории России, на берегах Ладожского озера, вот тут от нас в двух шагах, реки Дон, археологи находили дубовые челны, возраст которых превышает 4000 лет. Древние полинезийцы использовали большие каноэ с аутриггерами, это специальные такие боковые поплавки для пущей устойчивости, и парусами, преодолевая на них гигантские расстояния через Тихий океан, где, собственно, они и тусовались там на архипелагах. Ну, надо отметить, что для управления судном требуется филигранная координация. В спортивном каноэ гребец не сидит, а стоит на одном колене и использует весло с одной лопастью. Но вообще такая торжественная поза, да? Стоя на одном колене, гребец, ну, как бы молится богу реки. Боже милостивый, не дай мне перевернуться, умоляю, только не сегодня. Я сейчас подумал, что только не сегодня, это же девиз всех прокрастинаторов, да?
1: Да, и, кстати, сейчас, пожалуйста, у нас этих каноистов, то есть, а теперь они называют себя сапоистами.
0: Сапы,
1: это же то же самое практически. А я тут
0: тихой сапой. Продолжите мысль.
1: А я тут давеча на одном из маркетплейсов. Я вообще очень люблю там ковыряться, хотя не особо там что-то, может быть, и покупаю. Так вот, нашла надувную яхту, вот Алешке показывала, надувная яхта. Вы себе представляете? Туда может поместиться около 4 человек. Более того, к ней можно, оказывается, приделать какой-то моторчик.
0: Слушай, ну то есть, по сути, это такой пикник на воде. Или, как сказал один твой знакомый, отличный бухлоход.
2: Что это было? Батарейки. Заряженное шоу на радио «Ваня».

0: Реклама. АКМ-сервис – надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ-сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ-сервис – когда техника должна работать без сбоев.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Спонсор программы – столовая поварёшка, город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП Курепов. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Ауравиле будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже очень даже тепло. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 41%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: Положительный заряд на Радио Ваня.
4: Привет всем слушателям Радио Ваня. Я Сергей Конев, продюсер и лидер группы 140 ударов в минуту. Дарю вам потрясающий заряд энергетики и хорошего настроения. Слушайте наши песни на Радио Ваня.
0: Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня

0: утренняя зарядка.
1: На радио Вайна.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, электричка и спорткар. Электричка и спорткар. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали транспортное средство.
3: А на картинке подсказки, которая размещена на стене нашей группы и под которой мы предлагаем вам писать варианты ответов, девушка на подиуме идет с клетчатой сумкой. Да-да, вот той самой, в которой в 90-е мелкие торговцы возили товары из-за границы и продавали на рынках. Кстати, очень интересная, конечно, история вот этого всего мероприятия с сумками. Я думаю, многие знают, что действительно люди торговали вещами в 90-е, остались без работы и худо ли бедно ли пытались каким-то образом выживать. Но в 2006 году эта самая сумка, которая, между прочим, была изобретена, прямо скажем, в Гонконге, оказалась на подиуме на показе Луи Виттон на Парижской неделе моды. И тогда уже непонятно было, это все-таки дизайнер вдохновился гонконгской модой или нашими вот этими вот торговцами, которые в Лужниках, ну, говорят, что не ими, конечно, а что, мол, Гонконг, все дела. После этой сумки уже появилась коллекция, которая включала в себя и рюкзаки, и какие-то папки, и мелкие сумочки. Но тоже все вот эта вот клетка красно-бело-синяя, вот эта вот классическая. В 2013 году на подиум вышли модели в пальто, в клетку, которые тоже были по мотивам вот этой самой сумки. Ну, а мы предлагаем вам такие рассмотреть внимательно эту фотографию, окунуться в прошлое. Кстати, вот эта сумка, ну, уже, естественно, с брендом какого-нибудь модного дома, стоила около $2000. И некоторые покупали, хотели ее.
2: Не, ну, у них есть деньги просто платить за бренд. Это понятная совершенно психологическая такая уловка. Я помню, как в 91-м году, по окончании первого курса, мама моя пришла как-то вечером домой. Это был июнь, и она вытаскивает из этой сумки мои первые американские... Ну, американские, в смысле, польские джинсы, все знают эту марку, на заднем кармане такой красненький лейбл. Я помню, был в таком восторге.
3: У меня мальвины были.
2: Мальвины
3: помнишь?
2: Были. Ой, помню, у меня были пирамиды.
3: Варенки вот эти, конечно, тоже безумные. Мне кажется, сейчас некоторым ностальгия в глаз попала. И, в общем, друзья, извините, мы-то просто транспортное средство загадали, но так вот воспоминания немножечко ударились. А вы рассказывайте, что же это все-таки за транспортное средство. Предполагайте в нашей группе ВКонтакте. Автор одного из правильных ответов получит в подарок 2 билета на все дни фестиваля банной культуры «Парфест», который состоится с 3 по 5 июля в 30 километрах от Петербурга в парке Шишкин. Билеты, кстати, дают право еще и на бесплатное парение в фирменной бане «Радио Ваня».
1: Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе

0: давим на всю, и соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Мы вас приглашаем в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке загадали транспортное средство.
3: На картинке подсказки девушка идет по подиуму. Это неделя моды. Неделя моды в Париже.
2: В Милане, Париже.
3: Да даже уже и не важно. Главное, что это какая-то заграничная неделя моды.
2: В Краснодаре.
3: Идет по подиуму. Нет, это важно. Это важно, что она заграничная. А. Так вот, девушка идет по подиуму, а в руках у нее та самая сумка, с которыми в 90-х мелкие торговцы ездили за товарами в ближнее зарубежье.
2: Только вот так есть вот... небольшая особенность. На сумочке надпись такая «Луи» и дальше очень известная фамилия. Луи.
3: Например. Да. Что вы предположили? Очень много ответов «челнок», и в общем и целом вы практически правы, за исключением одной маленькой детальки. Не зря я говорю, что девушка заграничная, поэтому не совсем челнок, хотя, да, челнок — это небольшая лодка, это действительно транспортное средство, перевозит людей и, может быть, каких-нибудь...
2: Зайцев в половодье.
3: Вот, есть ответы «метро». И даже пояснение, почему «Метрополитен», была такая песня у группы Любэ. Ну, как была она и есть. «Клетки, клетки, клетки, как в метрополитене вагонетки, а сумки в клетку». Еще есть вариант «такси». Ну, возможно, у такси шашечки, здесь клеточки, и тоже это как-то пересекается. «Поезд». Автомобиль, электричка, автобус, тележка, в конце-то концов.
2: Где только не побывали наши мелкие закупщики в 90-х, да, чтобы доставить весь этот ширпотреб до потребителя.
3: Ой, слушай, я когда маленькая была, мы даже с мамой дважды ездили на автобусе из Кирова в Москву, закупались в Лужниках. Там был большой рынок тогда, не то, что сейчас красивейший стадион. Большой рынок, закупались в Лужниках и пытались на нашем рынке продавать, но вся проблема была в том, что ни я, ни моя мама вообще вот, не продавцы.
2: Не в торговле.
3: Да. Поэтому мы как-то так
2: подсвернули бизнес.
3: Не получился бизнес. Так, друзья, а у кого же у вас сегодня получилось? Получилось сегодня у...
2: Всеволода Тихомирова.
3: Именно Всеволод одним из первых угадал, что раз челнок иностранный, значит, это шаттл по-ихнему.
2: Дорогой Всеволод, мы вручаем вам 2 билета на все дни фестиваля банной культуры «Парфест», лучшие мастера парения, разнообразные бани, мастер-классы и практики для здоровья, детский лагерь и отдых у озера, концерт и развлечения для всей семьи «Парфест» с 3 по 5 июля в 30 километрах от Петербурга в парке Шишкин. Подробности на сайте parfest.ru. 0+.
3: Я вот думаю, меня будут троллить за ихний, или люди поймут, что
2: люди
3: это
2: поймут,
3: шуточка.
2: Люди поймут, что высокообразованный человек может иногда немножко снизить регистр своей устной речи.
3: Спасибо.
1: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 26 июня. По народному календарю у нас день акулины гречишницы.
2: Вот так вот.
1: На акулину на Руси сеяли гречиху. Удивительно, правда? Иногда за неделю до этого праздничного дня, а иногда и через неделю. Зависело все от погоды и состояния ржи на полях.
2: А есть такая связь, да, между гречкой и рожью.
1: Да, даже пословицы, поговорки по этому поводу имелись. Например, гречиху сей, когда рожь хороша. Вообще культура считалась довольно-таки прихотливой. Поэтому на хороший урожай-то ее и не загадывали. Уродится и хорошо, а нет, ну и... Не равна гречиха, я продолжаю по пословице.
2: Да-да.
1: Не равна и земля. В иную и воз бросишь, да после и зерна не соберешь. Ну, а в иную, я уже заканчиваю, можно и одно семечко заронить, и у тебя уже тройня.
2: Конечно, вот, например, Воронежская область у нас, да, вот благодатные совершенно эти черноземные области, туда реально что не кинь, тут же пышным цветом.
1: А еще магазин низких цен, там такая замечательная земля недорогая продается вот в таких больших мешках, я все время покупаю. Кинул ее, и тоже у тебя все зарождается. Да, покупать приходится землю.
2: Прислушайтесь к совету опытного лендлорда.
1: Смотри, сначала приходится покупать землю, на которую ты покупаешь землю и кладешь на эту землю.
2: Кладешь на эту землю, это вот эти заброшенные участки, помнишь, которые сейчас правительство приняло, да, закон, если 3 года не используешь,
1: то отбирают.
2: Все,
1: да.
2: Все, до свидания.
1: А еще, друзья, сегодня нужно обязательно есть эту гречневую кашу, есть самим, да угощать друзей.
2: Ой, а у меня дома как раз сейчас
1: такую
2: есть.
1: Вспоминали поговорку: гречневая каша, матушка наша, а хлебец ржаной, отец наш родной. Но, ни в коем случае сегодня в кашу не добавлять молоко. В этот день оно становится вредным.
2: Категорически.
1: Для здоровья. Акульим.
2: Акулье?
1: Да. Акулье молоко.
2: В гречу добавлять.
0: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
3: Это люди.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
2: Не светло.
3: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Хабаровска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В костромских дворах проверяют игровое и спортивное оборудование. В России растет спрос на отдых в избах. На чемпионате мира побили рекорд Дзюбы. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме взялись за безопасность детских площадок во дворах, пишет Кострома Тудей. В этом году сотрудники МКУ «Чистый город» проверили около 1500 единиц игрового и спортоборудования. Они оценивали прочность, износ и общее состояние конструкций. По итогам проверки в городе решено отремонтировать около 200 строений. В настоящее время специалисты уже починили более сотни объектов. Детские площадки отремонтировали на улицах Китицинской, Профсоюзной, Индустриальной, Фестивальной, Шагово, Юных пионеров и многих других. Их покрасили, заменили крепления, детали, а также установили недостающие элементы. За площадки на городских территориях отвечает МКУ «Чистый город», а за горки и качели во дворах управляющая компания. Интерес к отдыху в традиционных деревянных домах стабильно растет. Этим летом россияне бронировали избы на 27% чаще, чем в прошлом году, пишет газета.ру. Чаще всего избы снимают в Московской, Ленинградской областях, Краснодарском крае, Дагестане, Татарстане и Карелии. Заметный рост спроса фиксируется в регионах, где сохранился большой фонд старых деревянных домов, например, в Саратовской области, Волгоградской, Самарской, Орловской, а также в Алтайском крае. Сегодня стоимость посуточной аренды составляет 12 тысяч рублей. Самые доступные варианты можно найти в Алтайском крае, Псковской области и Красноярском крае. Дороже всего арендовать избу в Пермском крае и Московской области. Канадский форвард Промис Дэвид забил мяч в ворота сборной Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира спустя 71 секунду после выхода на замену, пишет газета.ру. До этого рекорд принадлежал Артему Дзюбе, который отличился через 90 секунд после выхода на замену в матче против Саудовской Аравии на ЧМ 18 года. Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу Швейцарии. Эта победа позволила ей выйти с первого места в группе Б в активе команды 7 очков. Канада с 4 баллами осталась второй и также вышла в 1/16 финала турнира. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, вам удастся помирить людей, которые были в ссоре, и восстановить прежние деловые контакты.
2: Овны мужчины, обостренное чувство жалости к себе позволит вам найти того, кто поднимет вам настроение.
1: Тельцы женщины, вы сможете решить важные задачи, если правильно оцените их сложность и масштаб.
2: Тельцы мужчины, острый ум и склонность к парадоксальным, но точным умозаключениям помогут вам найти неожиданные ответы на многие вопросы.
1: Близнецы женщины, ближе к вечеру вам станет значительно легче, если вы найдете приятного собеседника.
2: Близнецы мужчины, вы правильно реагируете на все запросы организма. Если нужно отдохнуть, обязательно сделайте небольшую паузу.
1: Раки женщины, хорошо бы заняться работой, которая требует творческого подхода и фантазии.
2: Раки мужчины, вам удается довести до конца дело, в благополучном исходе которого сомневались все, включая и вас.
1: Львы женщины, вы получите информацию, которая впоследствии окажется крайне полезной.
2: Львы мужчины, пообщайтесь с друзьями и прикупите чего-нибудь новенькое личное для себя.
1: Девы-женщины, идти на уступки нужно далеко не всегда, но интуиция подскажет правильное решение.
2: Девы-мужчины, возможно, встреча с человеком, чье внимание вам будет очень дорого и очень приятно.
1: Весы-женщины, отношения с близкими сложатся гармонично, если вы будете максимально откровенны.
2: Весы-мужчины, обязательно найдите повод для того, чтобы как можно раньше разделаться с делами и остаться наедине с собой.
1: Скорпионы-женщины, неожиданно напомнят о себе старые знакомые. Вам будет с ними приятно пообщаться.
2: Скорпионы-мужчины, вам удается быстро добиваться от людей всего, чего захотите.
1: Стрельцы-женщины, есть смысл прислушаться к советам окружающих. Может пригодиться чужой опыт.
2: Стрельцы-мужчины, больше чем математическим расчетам доверяйте своей интуиции. Она подскажет вовремя и по делу.
1: Козероги-женщины, хладнокровие и основательный подход ко всему позволят добиться успеха там, где другие растеряются.
2: Козероги-мужчины, вы легко увлекаетесь всеми силами, ускоряете развитие событий и в результате просто купаетесь в положительных эмоциях.
1: Водолеи женщины, многие представительницы знака, засомневаются в своих силах и поэтому начнут осторожничать. Все хорошо в меру.
2: Водолеи мужчины, позаботьтесь о хорошей компании, которая настроит вас на новые достижения и победы.
1: Рыбы женщины, можно оформить официальные документы. Тем более, что сейчас это делается быстро, безопасно и комфортно прямо в смартфоне.
2: Рыбы мужчины, улучшить отношения с близкими, представиться тем, кто готов расщедриться на дорогие подарки.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки. Очень полезный энергетик. На Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Звездотека. Развеиваем слухи и греемся в лучах славы.
1: Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как за ней надо ухаживать и чего на самом деле ждет от мужчин. Интересно, что пятизвездочные курорты в этом списке не главное. Более того, дорогие поездки ее вообще не впечатляют. «Мне необходимы цветы, романтика», сказала Настя. «И вообще искренний интерес к человеку весит куда больше, чем возможность купить билеты на самолет». При этом сама балерина в финансовом плане давно ни от кого не зависит и даже говорит, что у нее были случаи в жизни, когда она приглашала своих возлюбленных отдыхать лично, могу себе это позволить. Что касается поклонников с деньгами. Их шансы тоже не выше, если химии нет. И Волочкова высказалась прямо. «Есть люди, которые могут себе позволить пригласить дорого отдохнуть, но если мне не интересно с этим человеком, хоть миллиарды долларов, я с ним не полечу ни на Мальдивы, ни в Сочи, ни в Подмосковье».
2: Не-не, без химии не полечу.
1: Стоит отметить, что те самые Мальдивы для балерины давно перестали быть символом роскоши. Скорее, привычным местом отдыха. «Мальдивы – это моя дача», – говорит Настя. «28 раз за 15 лет, 2 раза в год». Она отдельно затронула тему подарков от поклонников. И по ее словам, она ценит внимание, всегда забирает то, что ей дарят. Особенно трогают небольшие вещи от детей. Рисунки, заколки, простые сувениры.
2: Да, можно из изумрудов, рубинов и других драгоценных камней. Ну и пока Настя Волочкова находится в свободном плавании, актриса Агата Муцениеце наконец нашла свою тихую гавань. В соцсетях она поделилась романтическим видео с мужем. Пара, которая почти не рассказывает о семейной жизни, неожиданно пустила подписчиков в роскошную гостиную своего дома. Агата Муцениеце и Петр Дранга из тех, кто личное держит при себе. Никаких откровенных интервью, никаких подробностей о том, как устроен их быт, но актриса все же сделала исключение, опубликовала видео из гостиной особняка, где Петр обнимает ее и нежно целует в шею. Кстати, не так давно Агата переехала жить к мужу в элитный поселок Княжье озеро на Новорижском шоссе. Муцениеце стала женой музыканта в августе прошлого года, и уже в декабре 25-го у пары родилась дочь Вера. Актриса не раз говорила, что с появлением Дранги в ее жизни пришли и спокойствие, и гармония, которых так не хватало раньше. После рождения Веры Агата, по ее собственным словам, изменилась, стала более домашней, сменила гардероб на скромные наряды и сосредоточилась на семье. У нее также есть двое детей от предыдущего брака с актером Павлом Прилучным, сын Тимофей и дочь Мия.
0: Звездотека.

0: Приветки, дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня пятница. Вы рассказываете о тех приемчиках, которые помогают вам с утра не сойти с ума, потому что такой счастливый сон был прерван этим противным будильником. Андрей Бахтер отметился в нашем канале в Максе, он так и называется, Радио Ваня. Итак, очень коротко и сухо по делу. Проснулся, умылся, прыгнул в сандали, доехал до первого магазина, выкинул 300 килограммов товара, взбодрился.
1: Или Катя, вот, например. Пробираюсь по утренним пробкам моего красивого города Санкт-Петербурга. И знаю, что сейчас приеду на работу и заварю в электротурке себе вкуснейший эфиопский кофе. Аромат на весь этаж на зависть коллегам. И знаете, я не очень люблю кофе, но аромат меня пробуждает. Ну и все знают, пока этот ритуал не состоится, меня лучше не трогать.
0: Виталий Пожарский. Просыпаюсь я как-то утром решительно настроена. Идеальное начало дня. Сейчас выпью стакан воды, сделаю 5 минут зарядки, послушаю мудрую цитату для мотивации вперед покорять мир. Тянусь к стакану и случайно смахиваю его на пол. Стекло не разбилось, но вода красиво разливается по ламинату, будто намекает: расслабься, тут не до эстетики. Ладно, думаю, вода — это просто вода. И далее еще 4 страницы убористого текста. Спасибо, Виталик.
1: На самом деле, очень классная история, Виталий. Жаль, что у нас мало времени в эфире, но вы заходите в наш канал в Максе, Радио Ваня, и почитайте Виталику бы книжки писать. Ольга Зайцева. Привет из Каневской. Ничего не бодрит так, как ощущение, что ты проспала на работу. Я вот когда с дачи еду сюда, мне тоже все время кажется, мне же надо раньше вставать, чем когда я в городе.
0: Конечно.
1: И мне тоже все время кажется, что я сейчас просплю, и я просыпаюсь прямо вот за 5 минут до будильника. Представляешь, какая я ответственная?
0: Слушай, на самом деле у многих радиоведущих развивается со временем вот эта вот невероятно какая-то фантастическая способность...
1: Чувствовать.
0: Закрываешь... Да-да-да, вот проснулся еще, закрытые глаза, думаешь, сейчас 4:49... Открываешь глаза, смотришь, телефон 4:48.
1: Да. Ну, еще одно сообщение. Дмитрий, сын Николая. Наверное, я не совсем нормальный, но просыпаюсь за 5 минут до будильника. Вот, пожалуйста, тебе еще один представитель. Встал и пошел, куда мне надо. Бодрый или полубодрый. Такое тоже бывает. Кофе, чай и прочие утренние стимуляторы мне не нужны.
0: Привет из Кургана от Галины. А я живу на даче. Засыпаю и просыпаюсь под пение соловья. И, конечно, утренний кофе на крыльце на свежем воздухе среди цветов. Обожаю такое утро. Проснуться, слушай, да, в собственном, например, розовом саду.
1: У тебя... Я думала, розовом доме. Думаю, что какие-то странные у тебя
0: предпочтения. В розовом доме, да. Прямо в Амстердаме, да.
2: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня обсуждали ритуалы утренние, кто чем занимается для того, чтобы проснуться. И еще немножечко ваших сообщений хотелось бы прочитать. В нашем канале в Максе отметилась Виктория Ветрова из Санкт-Петербурга. Обязательный ритуал, поскольку я живу летом за городом, выйти с просонья в пижаме на террасу, потянуться навстречу солнышку, ну, если оно светит. И я напоминаю, это Санкт-Петербург, тут у нас не всегда такое бывает. Цветочки понюхать, послушать птичек. Со мной вылезают кот и собака, иногда муж, пишет Виктория. А потом мы дружной компанией идем на кухню. Впереди орущий кот рассказывает, как оголодал за ночь. Потом собака. Муж до кухни с нами не доходит, сворачивает в ванную комнату. А мужья они такие, Вика, да. Это вот час-полтора, считай, его можно там не трогать. Он в своем кабинете.
1: И тут два сообщения очень похожих и по настроению, и по длине текстов. Даниил Федоров, доброе утро. Тут прям такая мужская лапидарность. Пока штаны не надену, из дома ни ногой. И Мила Страхова, выхожу из дому с молитвою и крестным знамением.
0: Даниил, спасибо, что вы без штанов не выходите, потому что... А ты вот смеешься.
1: А может быть, Даниил очень красивый, и ему бы неплохо показать, насколько развиты его, например, икроножные мышцы.
0: Я хочу предупредить, да. Даже в курортных городах, ну, неприлично выходить на улицу с голым торсом или то, что ниже. Потому что у нас, например, на юго-западе Санкт-Петербурга около залива построили очень много домов. И там очень красивая набережная, но почему-то люди, которые туда переехали, думают, что они, раз они на берегу, значит, они уже сразу на пляжу.
1: Как бы за городом получается.
0: И ты приезжаешь, и они вот из своих дворов дружными компаниями уже в трусах чешут по Ленинскому проспекту.
1: Выглядит как дискредитация культурной столицы.
0: История. Так, друзья, ну что, мы сегодня решили вручить наш главный приз девушке по имени Надежда Степанова. Потому что у Нади свой способ вставать на работу. У меня она самая вкусная и любимая, пишет нам Надя. Я работаю на шоколаде. Каждое утро я встаю с улыбкой в 5 утра, чтобы радовать людей. Нужно вовремя собрать и доставить шоколад для адресата, чтобы подарить чуть-чуть тепла и счастья. Найдите свою любимую работу, и вам никакого кофе не нужно будет, чтобы вставать с улыбкой каждый день. Всем солнечного и прекрасного денечка. Надя, я в мурашках.
1: Дорогая Надежда, мы вас поздравляем и вручаем 2 билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра «Шторм». Энергии, драйв, юмор и позитив, романтика и любовь, мужские размышления, выраженные словами и пластикой тела. Финальные номера будут исполнены под потоками воды. Шоу «Под дождем» завтра, 27 июня, в ДК имени Ленсовета. 12+.
2: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: АКМ-сервис – надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ-сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ-сервис – когда техника должна работать без сбоев.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
9: Все, что ты любишь, на

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. Костромичка одержала победу в международном конкурсе красоты. В Госдуме выступили с предложением ввести семейный отпуск для школьников. Россиянка установила рекорд страны по самому быстрому маникюру. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичка Кристина Куралёнок одержала победу в международном конкурсе красоты, пишут СМИ 44. Она не только завоевала главную корону, но и получила специальную награду за лучший национальный образ. Участницы из разных уголков планеты соревновались в нескольких этапах: представление визитных карточек, интеллектуальный тур, а также дефиле в вечерних платьях и ярких национальных костюмах. Победа на международном конкурсе далеко не единственное достижение в карьере Кристины. В апреле этого года она уже становилась победительницей всероссийского конкурса «Мисс Краса Руси», а в 2021 году завоевала титул «Мисс Королева Леса». Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с предложением ввести для школьников дополнительный семейный образовательный отпуск сроком до 5 дней в течение учебного года, пишет «Известия». Чернышов предложил предоставлять такие дни по заявлению родителей или законных представителей с предварительным уведомлением школы. При этом ученик должен самостоятельно освоить пропущенный материал, а такие дни не должны считаться пропусками без уважительной причины. Он также отметил, что подобный механизм может быть особенно востребован в семьях, где родители работают по сменному графику, часто бывают в командировках или не могут организовать отдых только во время каникул. Россиянка установила рекорд страны по самому быстрому маникюру, пишет Лента.ру. Жительница Кирова выполнила полный цикл работы всего за 8 минут. За это время она сняла старое покрытие, сделала аппаратный маникюр и покрытие трехфазной системой. Все этапы мастер выполнила последовательно и без нарушения технологии. Девушка призналась, что за каждым достижением стоит не только мастерство и многолетний труд, но и помощь близких людей. Она пояснила, что без поддержки любимого мужа этот результат был бы невозможен. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картина.

0: АКМ-сервис – надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ-сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ-сервис. Когда техника должна работать без сбоев.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
2: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». В Костромскую область вдвое увеличили поставки топлива. Минпросвещение подготовит единые учебники по всем предметам. Россияне назвали самые популярные фильмы антиутопии. Всем привет на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В связи с повышенным спросом Костромская область вдвое увеличила поставки топлива, пишут СМИ-44. Основной объем поступления обеспечивает компания «Роснефть», которая завозит порядка 700 тонн нефтепродуктов в сутки, что покрывает практически 90% суточного потребления региона. Вместе с тем компания КТК возобновила плановый завоз топлива. В ближайшие дни ожидается поступление 72 тонн 95-го бензина, 23 92-го и 26 тонн дизельного. Однако работать будет только часть заправок. В КТК отметили, что серьезных проблем с приобретением топлива нет, а информация о его наличии публикуется на специальной карте. Минпросвещение России продолжает работу над созданием единой линейки школьных учебников по всем общеобразовательным предметам, пишет «Известия». Глава Минпросвещения уточнил, что до конца этого года федеральный перечень планируется включить единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для учащихся старших классов, а также по труду для средней школы. Кравцов сообщил, что в подготовке единых учебников по математике, информатике, физике, химии и биологии принимает участие Российская академия наук. Он также напомнил, что единый учебник по истории уже получил положительные отзывы педагогов, и кроме того, уже завершена подготовка единых учебников по обществознанию. Россияне назвали самые популярные фильмы антиутопии, пишет газета.ру. Лидером стал сериал «Резервация» с Денисом Шведовым, Екатериной Волковой и Филиппом Янковским. Также в пятерку самых популярных антиутопий вошли «Облачный атлас», «Новый порядок», «Пацан против всех» и «Падение империи». При этом зрители продолжают активно смотреть и признанную классику жанра, отмечают аналитики. В число наиболее востребованных вошли «Кин-дза-дза», «Сталкер», «Шоу Трумана», «Посвященный», а также обе части экранизации романа братьев Стругацких «Обитаемый остров». Самыми популярными жанрами среди поклонников антиутопии стали триллеры, фантастика, ужасы и приключения. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
2: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Радио «Ваня».

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Баня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Женщины и мужчины от 18 до 49 лет, которые хотят стать родителями, могут пройти оценку репродуктивного здоровья и сдать анализы в рамках диспансеризации по полису ОМС. Обследование проводится в женской консультации и в кабинете уролога. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
3: АО «Страховая компания Sagas-Med». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
4: Имеются противопоказания.
5: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43-102. Телефон 302-130-302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам в «Ветра». Каждому.

0: раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме 30 34 56. Алло!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
2: Не светло.
3: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
6: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
5: Подробности в группе ВК Радио Ваня. 0+. АКМ Сервис – надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ Сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ Сервис – когда техника должна работать без сбоев.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Лето. Чувство через край. «Радио Ваня».

0: Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». В Костромской области стартовал ежегодный конкурс наставников. В России ввели новый ГОСТ на защитную хоккейную экипировку. Стали известны самые женские автомобили в России. Всем привет на Радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области стартовал ежегодный конкурс «Лучший наставник 2026», пишут СМИ-44. Участниками могут стать работники учреждения организации области, индивидуальные предприниматели, государственные муниципальные служащие, которые проявили себя в качестве наставника и готовы представить свои авторские методики. В этом году конкурс проводится в номинациях производства, бизнес и предпринимательство, социальная сфера, образование, кружковое движение, государственная муниципальная служба, индустрия гостеприимства, высшее профессиональное образование, а также технология будущего. Заявки принимаются до 24 июля текущего года. Победители и призеры в каждой номинации будут награждены дипломами на торжественной церемонии, а лучшие из них смогут претендовать на знак отличия губернатора. В России ввели новый ГОСТ на защитную хоккейную экипировку, пишет «Известия». В соответствии со стандартом, экипировка обязана обеспечивать удобную и оперативную регулировку, а также плотное прилегание к участкам головы и тела. В процессе эксплуатации изделие должно сохранять свое положение, не сковывать движение, а также не иметь шероховатости или выступающих элементов. Все материалы и комплектующие изделия должны быть взаимно совместимы, безопасны при контакте с телом, устойчивы к воздействию средств гигиены и чистящих составов. Конструкция изделия должна исключать риск причинения вреда как самому пользователю, так и другим участникам тренировки или игры. Новый ГОСТ заменит стандарт, который действовал с 2021 года. А его положение начнут действовать с 1 сентября текущего. Каждый третий Hyundai в России водит женщина, пишет газета.ру. Похожие результаты у Mazda и Cherry. Самыми мужскими марками выступают ГАЗ и ВАЗ. Аналитики также выяснили, что каждый восьмой ВАЗ водит человек моложе 25 лет. Половина водителей Haval и Cherry, люди от 35 до 44, это самая платежеспособная группа. Больше всего возрастных людей водят автомобили Renault и ГАЗ. Вероятно, это связано с популярностью Logan 2000 и снижающейся покупательной способностью людей старше 55. Кроме того, водители 25 лет и старше 55 тратят на масло и запчасти заметно больше, чем водители среднего возраста. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль». Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
3: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
4: Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома, 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
3: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
4: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья, забота которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
5: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме 30-34-56. Алло! Радио Ваня.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
3: Здравствуйте, Ксения.
4: Привет, классно выглядишь.
3: Я знаю, спасибо.
2: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
3: Что расскажу?

Радио Ваня. Сильная воля.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Реклама. Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
4: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325-370-00-10-153.
5: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с «Радио Ваня». 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от «Радио Ваня». А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
6: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
5: Подробности в группе ВК «Радио Ваня». 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В костромских дворах проверяют игровое и спортивное оборудование. В России растет спрос на отдых в избах. На чемпионате мира побили рекорд Дзюбы. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме взялись за безопасность детских площадок во дворах, пишет Кострома Тудей. В этом году сотрудники МКУ «Чистый город» проверили около 1500 единиц игрового и спортоборудования. Они оценивали прочность, износ и общее состояние конструкций. По итогам проверки в городе решено отремонтировать около 200 строений. В настоящее время специалисты уже починили более сотни объектов. Детские площадки отремонтировали на улице Китицинской, Профсоюзной, Индустриальной, Фестивальной, Шагово, Юных пионеров и многих других. Их покрасили, заменили крепления, детали, а также установили недостающие элементы. За площадки на городских территориях отвечает МКУ «Чистый город», а за горки и качели во дворах управляющие компании. Интерес к отдыху в традиционных деревянных домах стабильно растет. Этим летом россияне бронировали избы на 27% чаще, чем в прошлом году, пишет газета.ру. Чаще всего избы снимают в Московской, Ленинградской областях, Краснодарском крае, Дагестане, Татарстане и Карелии. Заметный рост спроса фиксируется в регионах, где сохранился большой фонд старых деревянных домов, например, в Саратовской области, Волгоградской, Самарской, Орловской, а также в Алтайском крае. Сегодня стоимость посуточной аренды составляет 12 тысяч рублей. Самые доступные варианты можно найти в Алтайском крае, Псковской области и Красноярском крае. Дороже всего арендовать избу в Пермском крае и Московской области. Канадский форвард Промис Дэвид забил мяч в ворота сборной Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира спустя 71 секунду после выхода на замену, пишет газета.ру. До этого рекорд принадлежал Артему Дзюбе, который отличился через 90 секунд после выхода на замену в матче против Саудовской Аравии на ЧМ 2018 года. Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу Швейцарии. Эта победа позволила ей выйти с первого места в группе Б в активе команды 7 очков. Канада с 4 баллами осталась второй и также вышла в 1/16 финала турнира. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: АКМ-сервис – надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируйте отдых на воде. В АКМ-сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ-сервис – когда техника должна работать без сбоев.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
9: О боже, мама, мама, я схожу с ума.
10: Ее улыбка, мама, кругом голова.
8: «Радио Ваня».

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. АКМ-сервис – надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ-сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ-сервис – когда техника должна работать без сбоев.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? От Мурманска до Хабаровска. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромичка одержала победу в международном конкурсе красоты. В Госдуме выступили с предложением ввести семейный отпуск для школьников. Россиянка установила рекорд страны по самому быстрому маникюру. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичка Кристина Куралёнок одержала победу в международном конкурсе красоты, пишут СМИ 44. Она не только завоевала главную корону, но и получила специальную награду за лучший национальный образ. Участницы из разных уголков планеты соревновались в нескольких этапах: представление визитных карточек, интеллектуальный тур, а также дефиле в вечерних платьях и ярких национальных костюмах. Победа на международном конкурсе далеко не единственное достижение в карьере Кристины. В апреле этого года она уже становилась победительницей всероссийского конкурса «Мисс Краса Руси», а в 2021 году завоевала титул «Мисс Королева Леса». Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с предложением ввести для школьников дополнительный семейный образовательный отпуск сроком до 5 дней в течение учебного года, пишет «Известия». Чернышов предложил предоставлять такие дни по заявлению родителей или законных представителей с предварительным уведомлением школы. При этом ученик должен самостоятельно освоить пропущенный материал, а такие дни не должны считаться пропусками без уважительной причины. Он также отметил, что подобный механизм может быть особенно востребован в семьях, где родители работают по сменному графику, часто бывают в командировках или не могут организовать отдых только во время каникул. Россиянка установила рекорд страны по самому быстрому маникюру, пишет Лента.ру. Жительница Кирова выполнила полный цикл работы всего за 8 минут. За это время она сняла старое покрытие, сделала аппаратный маникюр и покрытие трехфазной системой. Все этапы мастер выполнила последовательно и без нарушения технологии. Девушка призналась, что за каждым достижением стоит не только мастерство и многолетний труд, но и помощь близких людей. Она пояснила, что без поддержки любимого мужа этот результат был бы невозможен. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Лето! Каждый день на «Радио Ваня».

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие хорошие. Пятница наступила. Всех с наступающими выходными. Сегодня 26 июня. Меня зовут Андрей Шмурай. И я призываю всех, кто слушает Радио Ваня, принять участие в игре «Угадай фильм». Правила не изменились. Как всегда, включу отрывок из известного кинофильма. Если вдруг вспомните его название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Давайте послушаем. Сегодня у нас современная российская кинокомедия.
0: Угадай фильм.
2: Я категорически против. Вы знаете, как благодаря вам нас в народе уже называют? Банк престарелых. Представляете, какой это имиджевый удар?
3: Имиджевый удар – это ваши фото в Инстаграме. Я теперь в ресторане нормально на баклажаны смотреть не могу.
4: Так, тихо. Я пролонгирую проект еще на полгода.
3: Спасибо, Варвара Михайловна. Я вас обожаю. Наш банк в надежных, профессиональных и очень красивых руках.
4: Рубинштейн, хватит кокетничать. Ты семейный человек.
1: Что же за история произошла с этим самым Рубинштейном? Наверняка многие помнят, равно как и название кинофильма. Звоните 325-696, код города 812. Всем удачи! Победителю сегодня достанется фирменный шопер от Радио Ваня.
0: Угадай фильм на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
6: Я буду для тебя всегда.
5: Подробности в группе ВК «Радио Ваня» 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
8: Алло!
9: Ваня! Радио Ваня!

0: фильм.
1: Ну что, друзья, настало время подвести итоги нашей игры «Угадай фильм». Из легких была сегодняшняя загадка, судя по обилию звонков. И правильный, конечно же, тоже ответ прозвучал. Дозвонилась к нам сегодня Светлана. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Прежде чем вы фильм назовете, Света, давайте еще раз послушаем отрывок.
2: Хорошо, давайте.
3: Я категорически против. Вы знаете, как благодаря вам нас в народе уже называют? Банк престарелых. Представляете, какой это имиджевый удар?
4: Имиджевый удар – это ваши фото в Инстаграме. Я теперь в ресторане нормально на баклажаны смотреть не могу.
5: Так, тихо. Я пролонгирую проект еще на полгода.
4: Спасибо, Варвара Михайловна. Я вас обожаю. Наш банк в надежных, профессиональных и очень красивых руках.
5: Рубинштейн, хватит кокетничать. Ты семейный человек.
1: Итак, Светлана, что же это за кинокартина такая?
2: Это фильм «Бабушка легкого поведения».
0: Угадал!
1: Ура, ура, ура! Это действительно бабушка легкого поведения. И что за бабушка такая?
2: Ой, там такая история. На самом деле никакая не бабушка, а вовсе даже мужчина. Вот.
1: Да что вы
2: говорите? Веселый фильм. Да-да-да, веселый.
1: То есть этот Рубинштейн, он обладал каким-то даром перевоплощения, я так понимаю?
2: Ну да, актерского больше такого, да, перевоплощения.
1: По прозвищу «Трансформер» и перевоплотился он, соответственно, в бабушку. Можно, конечно, по-разному относиться к этому артисту, но бабушки у него получается неплохо, я вам скажу. Ну, мы с вами сейчас про Александра Реву, конечно, говорим, да?
2: Да, согласна, конечно, да.
1: А вот скажите, есть ли какие-то аналогии проводить с голливудскими классическими картинами? Ну, я как минимум знаю две, которые безумно люблю, где главный герой также перевоплощался в женщину.
2: А «Тутси» — это что, голливудский фильм?
1: Это «Тутси», конечно, я его имел в виду, а второй, там их двое было.
2: Ну, так это в джазе только девушки, конечно.
1: Супер, супер. Все вы знаете, читаете мои мысли. Именно эти две картины потрясающие я имел в виду. Светлана, от всей души вас поздравляем. Вам в подарок фирменный шопер от Радио Ваня. Будет с чем сходить, так сказать, пошопиться. Любите это дело?
2: Ой, очень обожаю. Спасибо огромное.
1: А скажите мне, пожалуйста, Светлана, вы в курсе про то грандиозное действие, которое будет 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга?
2: Да, наслышана про эту дискотеку. Прям мечтаю туда попасть.
1: Ну, кто очень знает, очень. Может быть, вам повезет. Я думаю, что и розыгрыши будут еще непременно пригласительных билетов присутствовать. Я к чему веду, друзья мои? Уже сегодня с 17 до 18 в рамках «Звездного часа» мы пообщаемся с одним из участников этого грандиозного супершоу. Это будет Штефан Трак, участник легендарнейшей группы «Чингисхан». Так что, Светлана, послушайте непременно.
2: Обязательно, конечно, послушаю.
1: И все приходите 1 августа в Ледовый дворец при поддержке Радио Ваня, настоящее супершоу «Дискотека СССР». Еще раз спасибо, Светлана, за игру. Хороших выходных.
2: Спасибо большое.
0: Угадай фильм на Радио Ваня. Это ты, это я. Между нами молния.
6: С электрическим разрядом 220.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Нравится мне.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
0: Летний, жаркий, твой радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня пятница, 26 июня, и в ознаменование окончания трудовой недели можно вечерком побаловать себя чем-нибудь вкусненьким. И повод есть, друзья мои. Сегодня отмечается неофициальный праздник, посвященный популярному десерту – шоколадному пудингу. Именно об этом лакомстве наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Хотя современный шоколадный пудинг – десерт, какао-бобы впервые начали использовать еще майя и ацтеки. Они готовили из них горький ритуальный напиток. В Европу шоколад попал позже, и лишь в 18 веке кулинары стали экспериментировать, добавляя его в десерты.
0: Четвертое место.
1: Изначально словом «пудинг» в англоязычном мире называли совсем не сладкое, плотную смесь из мяса, крупы и специй, которую варили или запекали. Сладкие кремообразные пудинги появились позже.
0: Третье место.
1: В конце 19-го, начале 20 века шоколадный пудинг считали полезной высококалорийной пищей. Его рекомендовали при заболеваниях желудка, для восстановления после болезни или для детей с плохим аппетитом.
0: Второе место.
1: В разных странах сложились свои традиции. В США, Канаде и некоторых странах Азии популярен холодный пудинг на основе молока, крахмала и какао. По текстуре он напоминает заварной крем. А в Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии готовят вариант, похожий на плотный шоколадный торт. Его делают на пару или запекают, иногда заливая тесто кипятком.
0: Первое место.
1: В популярной культуре, фильмах и книгах шоколадный пудинг часто становится символом домашнего тепла и беззаботного детства. Его нередко едят герои школьных комедий или используют в битвах едой из-за мягкой текстуры. Приятного аппетита!
0: Великолепная пятерка. Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромскую область вдвое увеличили поставки топлива. Минпросвещение подготовит единые учебники по всем предметам. Россияне назвали самые популярные фильмы антиутопии. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В связи с повышенным спросом Костромская область вдвое увеличила поставки топлива, пишут СМИ 44. Основной объем поступления обеспечивает компания «Роснефть», которая завозит порядка 700 тонн нефтепродуктов в сутки, что покрывает практически 90% суточного потребления региона. Вместе с тем компания КТК возобновила плановый завоз топлива. В ближайшие дни ожидается поступление 72 тонн 95-го бензина, 23 92-го и 26 тонн дизельного. Однако работать будет только часть заправок. В КТК отметили, что серьезных проблем с приобретением топлива нет, а информация о его наличии публикуется на специальной карте. Минпросвещение России продолжает работу над созданием единой линейки школьных учебников по всем общеобразовательным предметам, пишет «Известия». Глава Минпросвещения уточнил, что до конца этого года федеральный перечень планируется включить единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для учащихся старших классов, а также по труду для средней школы. Кравцов сообщил, что в подготовке единых учебников по математике, информатике, физике, химии и биологии принимает участие Российская академия наук. Он также напомнил, что единый учебник по истории уже получил положительные отзывы педагогов. И кроме того, уже завершена подготовка единых учебников по обществознанию. Россияне назвали самые популярные фильмы антиутопии, пишет газета.ру. Лидером стал сериал «Резервация» с Денисом Шведовым, Екатериной Волковой и Филиппом Янковским. Также в пятерку самых популярных антиутопий вошли «Облачный атлас», «Новый порядок», «Пацан против всех» и «Падение империи». При этом зрители продолжают активно смотрите признанную классику жанра, отмечают аналитики. В число наиболее востребованных вошли «Кин-дза-дза», «Сталкер», «Шоу Трумана», «Посвященный», а также обе части экранизации романа братьев Стругацких «Обитаемый остров». Самыми популярными жанрами среди поклонников антиутопии стали триллеры, фантастика, ужасы и приключения. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Друзья мои, с нескрываемой радостью спешу напомнить. Пройдет чуть более месяца, и мы вместе с вами сможем стать участниками уникального действа. Я говорю, конечно же, о супершоу под названием «Дискотека СССР». Друзья мои, сегодня в программе «Звездный час» с 17 до 18 один из участников, боже мой, а это Штефан Трак, один из участников легендарного коллектива «Чингисхан». С 17 до 18 в эфире «Радио Ваня». Не пропустите, будет интересно. И не забудьте, друзья, 1 августа, Ледовый дворец Санкт-Петербурга. Всех приглашаем на дискотеку СССР.
1: «Звездный час». «Радио Ваня» всегда на солнечной стороне.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе, не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик, он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод Радио Ваня. 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
3: Реклама. АКМ-сервис – надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ-сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ-сервис – когда техника должна работать без сбоев.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня. Радио Ваня. Здравствуйте.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам к просмотру непритязательный комедийный боевик под названием «Успеть за 30 минут». Главную роль в картине исполнил Джесси Айзенберг. Он играет простого разносчика пиццы, чья размеренная жизнь буквально в одно мгновение переворачивается с ног на голову, когда в нее с хитроумным планом врываются два бандита – которые мечтают сорвать большой куш. И вот эта самая парочка похищает главного героя с целью заставить его ограбить банк. Вот тут-то Ник понимает, что ему не обойтись без помощи своего лучшего друга Чета, а вместе приятели должны обвести вокруг пальца похитителей, не попасться в руки полиции, да еще и разобраться друг с другом, потому что в их отношениях не все так гладко. Задач немало, а времени, ну, буквально считанные часы. Фильм вышел в 2011 году и, хочу сказать, друзья, даже спустя годы является отличной, как это сказать, такой трешовой комедией, которая прекрасно смотрится. То есть, если вы поклонник массовой культуры Соединенных Штатов, этот фильм наверняка покажется вам даже шедевром. Кино на вечер. Успеть за 30 минут. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: здесь рядом.
1: Один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
2: Всем привет, друзья. Дело было в Аргентине. Жители одного городка ломают голову над историей собачки, которая оказалась на вершине дерева, и ее, конечно же, пришлось спасать. Употребляя слово «собачка», я, наверное, погорячился, потому что это собака собаченция 18 килограммов весом. Как она оказалась на вершине дерева? Некоторые предполагают, что ее похитило неведомое существо, похожее на огромную птицу. Еще некоторые уверяют, что вдобавок оно издавало леденящий душу смех. Впрочем, как вы понимаете, этот похититель собачку-то не донес до места назначения и уронил на дерево. Спасатели быстренько сориентировались и спасли животное. Всяческие эксперты просто в замешательстве. Как я уже сказал, одни думают, что это была какая-то птица, но ни одна из местных особей не способна поднять в воздух настолько крупную собаку. Вот тут, естественно, на выручку пришли всякие мистики. Они считают, что собаку атаковала ведьма. Возможно, ей нужна была какая-то жертва. Как бы то ни было, факт остается фактом. Несчастная собака сидела на дереве, пока ее не спасли. И самое-то печальное в этой истории, она ведь точно не сможет рассказать, кто с ней так поступил. Вот такая штучка.
1: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Радио Ваня.
3: Снова просидим до ночи. И ни слова про любовь. Но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда. Давай.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
2: Не светло.
3: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.
4: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
5: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
4: Прям так и написать?
5: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
4: А дальше?
5: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
4: Это уже похоже на нормального помощника.
5: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
6: Реклама. Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
7: Я буду для тебя всегда.
6: Подробности в группе ВК «Радио Ваня» 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло.
9: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». В Костромской области стартовал ежегодный конкурс наставников. В России ввели новый ГОСТ на защитную хоккейную экипировку. Стали известны самые женские автомобили в России. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области стартовал ежегодный конкурс «Лучший наставник 2026», пишут СМИ-44. Участниками могут стать работники учреждения организации области, индивидуальные предприниматели, государственные муниципальные служащие, которые проявили себя в качестве наставника и готовы представить свои авторские методики. В этом году конкурс проводится в номинациях производства, бизнес и предпринимательство, социальная сфера, образование, кружковое движение, государственная муниципальная служба, индустрия гостеприимства, высшее профессиональное образование, а также технология будущего. Заявки принимаются до 24 июля текущего года. Победители и призеры в каждой номинации будут награждены дипломами на торжественной церемонии, а лучшие из них смогут претендовать на знак отличия губернатора. В России ввели новый ГОСТ на защитную хоккейную экипировку, пишут Известия. В соответствии со стандартом, экипировка обязана обеспечивать удобную и оперативную регулировку, а также плотное прилегание к участкам головы и тела. В процессе эксплуатации изделие должно сохранять свое положение, не сковывать движение, а также не иметь шероховатости или выступающих элементов. Все материалы и комплектующие изделия должны быть взаимно совместимы, безопасны при контакте с телом, устойчивы к воздействию средств гигиены и чистящих составов. Конструкция изделия должна исключать риск причинения вреда как самому пользователю, так и другим участникам тренировки или игры. Новый ГОСТ заменит стандарт, который действовал с 2021 года. А его положение начнут действовать с 1 сентября текущего. Каждый третий Hyundai в России водит женщина, пишет газета.ру. Похожие результаты у Mazda и Cherry. Самыми мужскими марками выступают ГАЗ и ВАЗ. Аналитики также выяснили, что каждый восьмой ВАЗ водит человек моложе 25 лет. Половина водителей Haval и Cherry, люди от 35 до 44, это самая платежеспособная группа. Больше всего возрастных людей водят автомобили Renault и ГАЗ. Вероятно, это связано с популярностью Logan 2000 и снижающейся покупательной способностью людей старше 55. Кроме того, водители 25 лет и старше 55 тратят на масло и запчасти заметно больше, чем водители среднего возраста. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль». Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Друзья мои, с нескрываемой радостью спешу напомнить. Пройдет чуть более месяца, и мы вместе с вами сможем стать участниками уникального действа. Я говорю, конечно же, о супершоу под названием «Дискотека СССР». Друзья мои, сегодня в программе «Звездный час» с 17 до 18 один из участников, боже мой, а это Штефан Трак, один из участников легендарного коллектива «Чингисхан». С 17 до 18 в эфире «Радио Ваня». Не пропустите, будет интересно. И не забудьте, друзья, 1 августа, Ледовый дворец Санкт-Петербурга. Всех приглашаем на дискотеку СССР.
1: «Звездный час». Радио Ваня.

Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.

0: ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
2: АКМ-сервис – надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ-сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ-сервис – когда техника должна работать без сбоев.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Друзья мои, еще раз всем привет. Меня зовут Андрей Шмурай. С нескрываемым удовольствием спешу напомнить, что 1 августа в Ледовом дворце спорта Санкт-Петербурга при поддержке радио «Ваня» состоится настоящее супершоу «Дискотека СССР». И мы с удовольствием продолжаем вас знакомить с участниками этого грандиознейшего концерта. Сегодня на связи с нами участник легендарной группы «Чингисхан» Штефан Трак. Гутен так, Гертрак. Для начала хочу спросить, вы были в курсе о том, что группа Чингисхан была очень популярна в СССР в начале 80-х годов?
2: Yes, we heard.

0: телевизионном шоу. И я помню, мы с моей мамой танцевали перед телевизором под музыку группы. И у меня остались самые теплые воспоминания об этом. Конечно, тогда я не мог себе даже представить, что стану участником Чингисхан или что-то подобное. Как сейчас помню восхитительного Луиса под гитара в костюме Чингисхана. Да, в детстве я был настоящим фанатом группы.
1: Данкишон, Гертрак. Хотелось бы узнать, когда вы в первый раз посетили Россию и что же произвело на вас самое сильное впечатление?
0: Первый раз я посетил Россию в 2005 году. Мы были приглашены в Москву на одно очень грандиозное шоу. Это было действительно очень-очень большое шоу. И это было впервые, когда Чингисхан давал концерт в России. И я был изумлен тем горячим приемом, какой получил лично я и вся группа от наших русских поклонников. Помню также свою первую прогулку по Москве. Мы только что прилетели, и я, можно сказать, секретно, инкогнито, вышел из гостиницы и пошел на Красную площадь. Это было для меня незабываемо. Вот я стою один на Красной площади. Да, это было очень волнительно в то время.
1: Да, группа «Чингисхан» всегда желанные гости в России. Кстати, в одном из старых хитов группы есть строчка «Россия – прекрасная страна». Спустя много лет вы с этим по-прежнему согласны?
2: More than agree. After so many years,
0: я более чем согласен. Россия для меня становится все более и более восхитительной и прекрасной страной. Я встретил здесь много замечательных людей. Я изучал русскую культуру, и ни в одной стране мира я не получал столько любви и тепла, сколько получил в России.
1: Данкишон, огромное спасибо, Штефан! Друзья, я напомню, на связи с нами сегодня участник грандиознейшего супершоу «Дискотека СССР» Штефан Трак, группа «Чингисхан».

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Звездный час.
1: Друзья, я напомню, в Ледовом дворце 1 августа при поддержке Радио Ваня состоится супершоу «Дискотека СССР». И сегодня мы общаемся с одним из участников этого концерта. На связи с нами Штефан Трак, участник легендарной группы «Чингисхан». И еще раз «Гутен так», Штефан. Расскажите, готовит ли сейчас группа новые песни или будут звучать только старые проверенные хиты?
2: Мы постоянно работаем над новой музыкой. Как, например, наш последний альбом «Here We Go», который вошел и сингл «Улицы Парижа», который, как я знаю, очень популярен в России. Люди любят его. Конечно, на концертах мы обязательно играем наши greatest hits вместе с новинками. И мы очень горды тем, что людям нравится наш новый материал. Да, мы всегда хотим двигаться вперед, хотим записывать новую музыку и хотим быть немного современнее и интереснее. И что-то новое мы готовим и сейчас.
1: Данке шон, Гертрак. Друзья, я напомню, мы сегодня на связи со Штефаном Траком, участником группы «Чингисхан». Этот коллектив выступит на грандиозном шоу в Ледовом дворце Санкт-Петербурга уже 1 августа. Дискотека СССР. Штефан, расскажите, пожалуйста, о нынешнем составе вашего коллектива.
2: Мы должны сказать, что «Чингисхан» всегда был и остается интернациональной группой. Сейчас я работаю уже более 15 лет со своей командой. Это Лейла Меликова, Денис Логинов и Андрей Иванов. Мы вместе уже более 15 лет. И я очень счастлив работать с этими ребятами. Мы поем на немецком, на русском, испанском, французском, арабском и английском. И я думаю, что это делает данный проект очень интересным. Лейла, Андрей и Денис родились в России, но мы говорим, что мы интернациональная группа. Я люблю работать с ними, они моя семья, они мои друзья, они моя жизнь. И я думаю, что это очень интересно публике. Тот факт, что участники группы из разных стран.
1: Спасибо огромное, Штефан. Это, конечно, приятно, что в нынешнем составе есть наши соотечественники. Гертрак, насколько я помню, первый сингл, записанный вами, к сожалению, с ушедшим уже в этом году Вольфгангом Хайхелем, назывался «Мы любим футбол». Скажите, вы поклонник этого вида спорта? Какая ваша любимая команда?
2: Yes, may he rest in peace.
3: Да, вечная память Вольфгангу. И когда его жизнь закончилась, это было для него освобождением, потому что он был тяжело болен. Но я думаю, он навсегда останется в памяти своих фанатов. Что касается песни о футболе, то это была идея прежней записывающей компании и идея Вольфганга. И, к сожалению, мы должны выполнять наши договоренности с записывающей компанией. Но лично мне не нравится эта идея, потому что я не вижу смысла, почему группа «Чингисхан» должна петь о футболе. В конце концов, я сделал это, но это не было успешным. И я думаю, что это значит, я был прав. И я счастлив, что сейчас я работаю с новой записывающей компанией, где креативные люди и продюсеры, где я могу больше реализовывать свои идеи и творческие задумки. И я еще раз прошу прощения, но я не люблю эту песню. Может быть, это и является причиной, почему я абсолютно не интересуюсь футболом. Еще раз прошу прощения у футбольных фанатов.
1: Штефан, спасибо за откровенный ответ. Вы, наверное, просто не видели игру питерского «Зенита». Друзья, напомню, Штефан Трак, участник легендарной группы «Чингисхан», сегодня на связи с нами.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Друзья, я напомню. 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга при поддержке радио «Ваня» шоу под названием «Дискотека СССР». Сегодня на связи с нами один из участников этого концерта – Штефан Трак. И еще раз «Гутен так». Скажите, Штефан, а вы знаете кого-то из русских исполнителей?
2: Well, yes, of course, we know the Russian artists, which are popular in Europe.
3: Да, like конечно, мы знаем тех русских исполнителей, которые популярны в Европе. Например, Филипп Киркоров и Дима Билан. Лично мне очень нравится Сергей Лазарев. И я часто слушаю русскую поп-музыку, особенно новых молодых исполнителей, чтобы понимать, что сейчас происходит в музыкальной индустрии. Я интересуюсь новичками, дебютантами на русской сцене. Мне очень нравится Тату. Да, они не новички, но мы выступали вместе, и это было прекрасно. Так что меня действительно интересует современная русская поп-культура, русская музыка и артисты.
1: Штефан, мне очень приятно всех тех, кого вы перечислили. Можно слышать буквально каждый день в эфире радио «Ваня». Гертрак, я думаю, вы согласитесь, что все новое – это хорошо забытое старое. Чем вы можете объяснить нынешнюю популярность музыки 80-х, 90-х годов, в том числе и среди молодежи?
3: 80-е и 90-е были особенным временем. Наверное, это сложно объяснить. Для меня 80-е – это время, когда совершенно новая, интересная музыка создавалась. В 80-е музыка получала время на развитие. Композиции в основном не звучали короче 4 минут. Сейчас же я прошу прощения, но чтобы трек был успешным, его длительность должна быть менее 2 минут. Как композиция может развиться? Как история в песне может быть рассказана за такое короткое время? В 80-е мы давали музыке больше времени звучать. Музыка была более экспериментальной и креативной. Сейчас музыка это немного утратила. Но вы видите, например, как сегодня некоторые продюсеры используют элементы музыки 80-х.
4: Go to stereotool.com.
3: 80-е и 90-е были очень и очень особенным временем в музыке. И я думаю, что эта музыка останется навечно. 80-е — это не только музыка, это ощущение жизни. Это сложно описать. Лично я, дитя 80-х, я им и останусь.
1: Спасибо огромное. И в завершении нашей беседы, что бы вы хотели пожелать всем слушателям радио «Ваня» и всем, кто придет на шоу «Дискотека СССР».
2: Hello, dear listeners of Radio Vanya. This is Chinggis Khan.
3: Привет всем слушателям радио Ваня. Это Чингис Хан. Мы ждем вас на фестивале «Дискотека СССР». Нас всех ждет классная вечеринка. Мы будем петь и танцевать под такие суперхиты, как «Москоу», «Чингис Хан», «Казачок» и многие-многие другие. Мы ждем вас до скорой встречи. Мы любим вас.
1: Спасибо огромное, друзья. Я напомню, на связи с нами был сегодня Штефан Трак, участник группы «Чингис Хан». Именно этот коллектив в том числе поприветствует вас в Ледовом дворце Санкт-Петербурга 1 августа на дискотеке СССР. Приходите непременно, будет весело. Гертрак, Данкишон и Ауфидерзейн. Встретимся на концерте!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
6: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
7: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
6: Подробности в группе ВК Радио Ваня. 0+.
8: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56.
9: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио Ваня представляет авторскую программу «Предпоказ». Твой личный гид по миру сериалов.
2: Всем привет, это Андрей Карлинский и самые ожидаемые сериалы. Сегодня поговорим о новом проекте, который уже совсем скоро выйдет на экраны. Если вы думали, что теория Большого Взрыва сказала нам все о дружбе, физике и сложности социальной адаптации, то вы ошибались. В нашем сегодняшнем выпуске проект от HBO Стюарт Блум не смог спасти вселенную. Спин-офф легендарного ситкома, где самый неудачливый персонаж получает шанс стать главным героем и, судя по названию, с треском его проваливает. Нет, это не просто история о комиксах и гиках, а грандиозное приключение, в котором один неловкий шаг приводит к мультивселенскому апокалипсису. В первом сезоне проекта главный герой – владелец магазина комиксов и вечно невезучий художник Стюарт Блум. По чистой случайности он ломает новейшую разработку Шелдона и Леонардо, что запускает необратимые изменения во всей мультивселенной. Реальность трещит по швам, миры смешиваются, и только Стюарт может предотвратить полный коллапс. Отправившись в головокружительное путешествие по параллельным землям, он встречает альтернативные версии знакомых персонажей из теории Большого Взрыва, попадает в опасные переделки и вынужден проявить смекалку, чтобы в итоге вернуть вселенную в равновесие. Этот сезон – смесь научной фантастики, абсурдного юмора и неожиданных камео. Его создателями выступили Чак Лори, Билл Прэди и Зак Пен. Да-да, те самые ребята, которые подарили нам теорию Большого Взрыва. Они сохранили фирменный юмор, но добавили к нему научно-фантастический размах, превратив привычный ситком в нечто большее. Актерский состав — это настоящее воссоединение любимых героев. Кевин Сусман вернулся к роли Стюарта Блума, самого неудачливого, но обаятельного владельца магазина комиксов. Лорен Лепкус снова сыграет его девушку по имени Деннис, Брайан Поузен исполнит роль геолога Берта, а Джон Росс Боуи — квантового физика и вечного соперника Шелдона. Всего зрителей ждет 10 эпизодов, которые будут выходить еженедельно. Как вы могли заметить, проект дерзко обыгрывает собственное название. В трейлере создатели прямо заявляют, что название не вводит зрителей в заблуждение. Стюарт действительно терпит неудачу в спасении вселенной. Довольно смелый ход. Вместо того, чтобы делать героя-спасителя, шоу превращает его некомпетентность в главный источник юмора. И кроме того, в сериале появляются новые версии старых героев из альтернативных вселенных, что обещает массу камео и неожиданных встреч для поклонников теории Большого Взрыва. Премьера состоится 23 июля на HBO Max. Возрастное ограничение 16+.
0: Предпоказ. Твой личный гид по миру сериалов.
3: В эфире радиоканал «Радио Ваня». Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
0: Лето. Каждый день на «Радио Ваня».

0: ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: вкуса. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Реклама. Женщины и мужчины от 18 до 49 лет, которые хотят стать родителями, могут пройти оценку репродуктивного здоровья и сдать анализы в рамках диспансеризации по полису ОМС. Обследование проводится в женской консультации и в кабинете уролога. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
4: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
5: Имеются противопоказания.
6: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
7: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
8: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
10: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет! На радио «Ваня» в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Сантиль-де-Лас-Бадегасе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но наша Кострома ничуть не уступит этому уникальному городку. Днем температура воздуха составит плюс 20, а ночью до плюс 11 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 38%, согласно сервису Яндекс.Погода.
11: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
9: Радио «Ваня». Отличная погода.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Ароматы ванили, сладкой ваты клубы надо мной проплывают, пропадают.

сгорим. Давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: Наверное, это мой рай.
1: Искать его отражение.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно?
3: А потом нам стирают память,
2: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы

одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Сегодня пятница, 26 июня, и в ознаменование окончания трудовой недели можно вечерком побаловать себя чем-нибудь вкусненьким. И повод есть, друзья мои. Сегодня отмечается неофициальный праздник, посвященный популярному десерту – шоколадному пудингу. Именно об этом лакомстве наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Хотя современный шоколадный пудинг – десерт, какао-бобы впервые начали использовать еще майя и ацтеки. Они готовили из них горький ритуальный напиток. В Европу шоколад попал позже, и лишь в 18 веке кулинары стали экспериментировать, добавляя его в десерты.
0: Четвертое место.
1: Изначально словом «пудинг» в англоязычном мире называли совсем не сладкое, плотную смесь из мяса, крупы и специй, которую варили или запекали. Сладкие кремообразные пудинги появились позже.
0: Третье место.
1: В конце 19-го, начале 20 века шоколадный пудинг считали полезной высококалорийной пищей. Его рекомендовали при заболеваниях желудка, для восстановления после болезни или для детей с плохим аппетитом.
0: Второе место.
1: В разных странах сложились свои традиции. В США, Канаде и некоторых странах Азии популярен холодный пудинг на основе молока, крахмала и какао. По текстуре он напоминает заварной крем. А в Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии готовят вариант, похожий на плотный шоколадный торт. Его делают на пару или запекают, иногда заливая тесто кипятком.
0: Первое место.
1: В популярной культуре, фильмах и книгах шоколадный пудинг часто становится символом домашнего тепла и беззаботного детства. Его нередко едят герои школьных комедий или используют в битвах едой из-за мягкой текстуры. Приятного аппетита!
0: Великолепная пятерка. Летний, жаркий, твой радио Ваня.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Чемпионат мира по футболу сейчас проходит, и многие болельщики просто прильнули к экранам телевизоров. Одному парню из Колумбии, кстати, не очень-то повезло. Он в полной мере не смог насладиться игрой. Дело было в одном из баров, мужчины смотрели футбол. Кстати, Колумбия играла против Узбекистана, хотя суть не в этом. И вот в разгар футбольных страстей в бар ворвалась девушка, которая закатила одному из посетителей скандал. Как выяснилось, это был ее бойфренд. В руках дама держала некие распечатки. Похоже, там содержалась любовная переписка мужчины с другой женщиной. Предъявив неверному кавалеру эти доказательства измены, девушка еще и применила рукоприкладство. Его соратники, то есть болельщики, вполне справедливо посетовали. Парень, если ты уж хочешь без помех смотреть чемпионат мира, то, может быть, ты все-таки для начала приведешь в порядок все свои личные дела? И ведь они, мне кажется, правы на все 100%. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
6: Я буду для тебя всегда.
5: Подробности в группе ВК «Радио Ваня» 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
8: Алло. Ян, Вано, Хуанита, Ваня.
9: Ближе и роднее.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Тема улучшения семейной ипотеки не должна быть предметом слухов. Вице-спикер Госдумы предложил ввести для школьников дополнительный семейный образовательный отпуск. Российскую альпинистку внесли в Книгу рекордов Гиннесса. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Тема улучшения семейной ипотеки не должна быть предметом хайпа и слухов. Об этом заявил замглавы Минстроя России Никита Стасишин, передает РИА Новости. Чиновник отметил, что заключительные параметры модернизации семейной ипотеки еще обговариваются в правительстве. По его словам, когда эти параметры будут готовы и все риски просчитаны, тогда уже можно будет публично обсуждать эту тему. Замглавы Минстроя подчеркнул, что неверный посыл может сказываться на решениях обычных граждан, которые думают о появлении ребенка и привязывают это к планам по улучшению жилищных условий. По его словам, не нужно обсуждать льготные ипотечные программы и их донастройку до тех пор, пока официально правительством России не будут приняты те или иные решения. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести для школьников дополнительный семейный образовательный отпуск продолжительностью до 5 учебных дней в течение года. Соответствующее обращение парламентарий направил министру просвещения России Сергею Кравцову, сообщает РИА Новости. В документе предлагается предоставить учащимся общеобразовательных организаций возможность брать до 5 учебных дней семейного образовательного отпуска в течение учебного года. Чернышов отметил, что сейчас школьники могут отсутствовать на занятиях по уважительным причинам, однако законодательство не предусматривает отдельного механизма, который позволял бы семьям заранее планировать непродолжительные совместные поездки без риска возникновения спорных ситуаций, связанных с посещаемостью. И в завершении выпуска российскую альпинистку Алину Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети. 9 октября 2024 года Пекова взошла на гору Шишабангма в Гималаях, высота которой составляет 8027 метров. Ей был 31 год. Таким образом, Пекова стала первой представительницей России, которой удалось покорить все высочайшие горы Земли. 14 восьмитысячников. Горные вершины, высота над уровнем моря которых превышает 8 тысяч. Восхождение на все 14 восьмитысячников планеты является большим достижением в высотном альпинизме. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет! На радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Сантиль-де-Лас-Бадегасе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но наша Кострома ничуть не уступит этому уникальному городку. Днем температура воздуха составит плюс 20, а ночью до плюс 11 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферная давление нормальное, 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 38%, согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
6: Радио «Ваня». Отличная погода.
7: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам к просмотру непритязательный комедийный боевик под названием «Успеть за 30 минут». Главную роль в картине исполнил Джесси Айзенберг. Он играет простого разносчика пиццы, чья размеренная жизнь буквально в одно мгновение переворачивается с ног на голову, когда в нее с хитроумным планом врываются два бандита – которые мечтают сорвать большой куш. И вот эта самая парочка похищает главного героя с целью заставить его ограбить банк. Вот тут-то Ник понимает, что ему не обойтись без помощи своего лучшего друга Чета, а вместе приятели должны обвести вокруг пальца похитителей, не попасться в руки полиции, да еще и разобраться друг с другом, потому что в их отношениях не все так гладко. Задач немало, а времени, ну, буквально считанные часы. Фильм вышел в 2011 году и, хочу сказать, друзья, даже спустя годы является отличной, как это сказать, такой трешовой комедией, которая прекрасно смотрится. То есть, если вы поклонник массовой культуры Соединенных Штатов, этот фильм наверняка покажется вам даже шедевром. Кино на вечер. Успеть за 30 минут. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.
2: Звук поставим на...

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья. Дело было в Аргентине. Жители одного городка ломают голову над историей собачки, которая оказалась на вершине дерева, и ее, конечно же, пришлось спасать. Употребляя слово «собачка», я, наверное, погорячился, потому что это собака, собаченция, 18 килограммов весом. Как она оказалась на вершине дерева? Некоторые предполагают, что ее похитило неведомое существо, похожее на огромную птицу. Еще некоторые уверяют, что вдобавок оно издавало леденящий душу смех. Впрочем, как вы понимаете, этот похититель собачку-то не донес до места назначения и уронил на дерево. Спасатели быстренько сориентировались и спасли животное. Всяческие эксперты просто в замешательстве. Как я уже сказал, одни думают, что это была какая-то птица, но ни одна из местных особей не способна поднять в воздух настолько крупную собаку. Вот тут, естественно, на выручку пришли всякие мистики. Они считают, что собаку атаковала ведьма. Возможно, ей нужна была какая-то жертва. Как бы то ни было, факт остается фактом. Несчастная собака сидела на дереве, пока ее не спасли. И самое-то печальное в этой истории, она ведь точно не сможет рассказать, кто с ней так поступил. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Реклама. Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
1: Я буду для тебя всегда.
0: Подробности в группе ВК «Радио Ваня» 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Ваня. Радио Ваня.

Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Тема улучшения семейной ипотеки не должна быть предметом слухов. Вице-спикер Госдумы предложил ввести для школьников дополнительный семейный образовательный отпуск. Российскую альпинистку внесли в Книгу рекордов Гиннесса. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Тема улучшения семейной ипотеки не должна быть предметом хайпа и слухов. Об этом заявил замглавы Минстроя России Никита Стасишин, передает РИА Новости. Чиновник отметил, что заключительные параметры модернизации семейной ипотеки еще обговариваются в правительстве. По его словам, когда эти параметры будут готовы и все риски просчитаны, тогда уже можно будет публично обсуждать эту тему. Замглавы Минстроя подчеркнул, что неверный посыл может сказываться на решениях обычных граждан, которые думают о появлении ребенка и привязывают это к планам по улучшению жилищных условий. По его словам, не нужно обсуждать льготные ипотечные программы и их донастройку до тех пор, пока официально правительством России не будут приняты те или иные решения. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести для школьников дополнительный семейный образовательный отпуск продолжительностью до 5 учебных дней в течение года. Соответствующее обращение парламентарий направил министру просвещения России Сергею Кравцову, сообщает РИА Новости. В документе предлагается предоставить учащимся общеобразовательных организаций возможность брать до 5 учебных дней семейного образовательного отпуска в течение учебного года. Чернышов отметил, что сейчас школьники могут отсутствовать на занятиях по уважительным причинам, однако законодательство не предусматривает отдельного механизма, который позволял бы семьям заранее планировать непродолжительные совместные поездки без риска возникновения спорных ситуаций, связанных с посещаемостью. И в завершении выпуска российскую альпинистку Алину Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети. 9 октября 2024 года Пекова взошла на гору Шишабангма в Гималаях, высота которой составляет 8027 метров. Ей был 31 год. Таким образом, Пекова стала первой представительницей России, которой удалось покорить все высочайшие горы Земли. 14 восьмитысячников. Горные вершины, высота над уровнем моря которых превышает 8 тысяч. Восхождение на все 14 восьмитысячников планеты является большим достижением в высотном альпинизме. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Спонсор программы «Столовая поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Сантиль-де-Лас-Бадегасе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но наша Кострома ничуть не уступит этому уникальному городку. Днем температура воздуха составит плюс 20, а ночью до плюс 11 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферная давление нормальное, 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 38%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
1: Радио «Ваня». Отличная погода.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: будто песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам говорят, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
2: Я буду для тебя всегда.
1: Подробности в группе ВК «Радио Ваня» 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. «Радио Ваня» бодрит и освежает.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

слышишь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: Радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
0: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
3: Здравствуйте, Ксения.
4: Привет, классно выглядишь.
3: Я знаю, спасибо.
2: Как дела? Что нового? Что расскажешь?
3: Что расскажу?

Таня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Точные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио Ваня.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы на твоем лице, и ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!